0: ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱵᱷᱩᱨ ᱫᱚ ᱚᱝᱜᱚᱱᱣᱟᱲᱤ ᱫᱤᱫᱤ, ᱟᱥᱟ ᱫᱤᱫᱤ, ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱮᱠᱷᱵᱷᱟᱞ ᱪᱮ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱟᱬᱜᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱨ ᱵᱚᱡᱷᱟ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱬᱜᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱪᱤᱲᱤᱠ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱮᱱᱟᱝ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱰᱷᱤᱞᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭᱩᱜᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱬᱜᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱲᱤᱠ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱬᱜᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱵᱟᱭᱫᱷᱚᱨᱚ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱡᱤᱵᱽᱼᱡᱚᱱᱛᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱚᱧᱪᱚᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱧᱟᱢ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱟᱨ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱠᱮᱵᱚᱞ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱨᱚᱥᱚᱵ ᱯᱚᱨᱮ ᱪᱟᱪᱳ ᱟᱨ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱯᱨᱚᱥᱚᱵ ᱵᱮᱲᱟ